0: все в порядке.
1: Один раз подумал, потом посидел чуток и еще раз подумал, затем еще и еще. Потом уже остановиться было никакой возможности. Очень много раз думал, причем сразу о многом, одновременно. Думал и думал, уже встать не мог. Пришлось даже лечь. Просто лежал так и думал. Глаза закрыл, чтоб не мешало.